технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

друзья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до сих пор.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партии любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с варьем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы?
9: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама.
1: Света, я в таком восторге.
2: От чего?
1: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
2: Телефончик подскажешь?
1: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто, Алматинская, 87.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Зачем?

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 133 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 10 регионами акватории Черного моря, передают Минобороны. Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Вооруженные силы поразили задействованные в производстве дронов предприятия в Киеве. Целями в порту Черноморск Одесской области стали объекты инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горючесмазочных материалов для ВСУ. Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб человек, еще несколько пострадали. В МИД Исламской Республики осудили действия Киева и назвали произошедшее актом агрессии. В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. Российские власти поддержат рыбохозяйственные предприятия Азовского и Черного морей. Правительство выделит из федерального бюджета около 240 миллионов рублей на эти цели. Средства будут предоставлены более чем 30 рыболовецким организациям Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Компании смогут использовать деньги, чтобы частично покрыть затраты на оплату труда работников и социальные отчисления. При этом они должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями прошлого года. Иностранные туристы запросили помощь в ходе восхождения на Эльбрус. Как сообщили в региональном МЧС, зарегистрированная группа не смогла спуститься самостоятельно. Они застряли на высоте более 5000 метров, так как при попытке спуска двум альпинистам стало плохо. Оба туриста скончались. Еще троих человек нашли в ходе спасательной операции, их передали медикам. Все участники группы были гражданами Боснии и Герцеговины. Новый аппарат для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы зарегистрируют в России, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Устройство не имеет аналогов. В его основе лежит метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн. Это позволяет удалять опухоли без разрезов и повреждения здоровых тканей. До конца года разработка может получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Кристофера Нолана назвали самым влиятельным режиссером Голливуда. Он возглавил топ-100 кинематографистов по версии издания Vulture. Аналитики использовали 6 критериев – оценки, стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению экспертов, Нолан сочетает в себе все эти признаки и стремится делать максимально масштабное кино. В топ-5 также попали Райан Куглер, Дэнни Вильнёв, Грета Гервиг и Квентин Тарантино. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл». Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитника в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
6: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.

0: наше радио.
1: Солнце секрет, там, дай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

0: же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Света, я в таком восторге.
2: От чего?
1: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
2: Телефончик подскажешь?
1: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

разведет мосты.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил рост профессионализма моряков и развитие ВМФ страны. Российский лидер подчеркнул, что флот играет особую роль в обеспечении безопасности государства. Он добавил, что профессионализм и смелость морпехов во многом определяют ход специальной военной операции. Также Путин указал, что в России к морякам относятся с заслуженным уважением и гордостью, так как их служба включает не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами природы. День военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник пришелся на 26 число и совпал с 330-летием российского флота. Шторм с ливнем обрушился на Ростовскую область. Из-за непогоды в Ростове-на-Дону погиб человек, еще 13 пострадали, 7 из них госпитализированы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Из-за мощного ветра без света остались жители 15 городов и районов региона. Были повалены деревья, дорожные знаки, оборваны линии электропередач. Из-за обесточивания перестали работать насосы, во многих районах отключилась подача воды. Кроме того, из-за аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения задерживается 89 пассажирских поездов. По данным РЖД, максимальное время задержки составляет до 8 часов. США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума за первые 5 месяцев года, следует из данных американской таможни. С января по май Штаты закупили у России продукцию данной категории на сумму свыше $1 млрд. Это почти на 200 миллионов больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Сумма закупок в годовом выражении выросла на 28%. За указанный период Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. Больше продукции в США экспортировала только Канада. Пилотируемый корабль «Союз МС-28» отстыковался от российского модуля «Рассвет» на Международной космической станции. На борту находятся 3 человека – российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Куть-Сверчков был командиром станции с 12 января. Он принял эту должность от американского астронавта Майкла Финка. Куть-Сверчкова на МКС сменил россиянин Петр Дубров. В Москве продолжается замена ветхого жилого фонда. Дом по программе реновации построят в Дмитровском районе столицы. Проект новостройки на Клязьминской улице согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Это будет дом из 2 секций на 120 квартир. Его возведут на месте 2 включенных в программу реновации старых 5-этажек. Квартиры передадут будущим владельцам с готовой чистовой отделкой. При строительстве и отделке применяют прочные безопасные материалы, рассчитанные на длительную эксплуатацию. На первом этаже дома разместятся магазины и заведения общепита. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВКЗН. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух Оскаров, двух высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торос» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: Наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

слишком часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Первый полк беспилотных систем сформирован в составе военно-морского флота России. Он появился на Северном флоте. В его составе 3 дивизиона, 2 надводных и 1 подводный. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. В следующем году аналогичное подразделение появится и на Тихоокеанском флоте. Кроме того, адмирал сообщил, что строится новый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн. Судно будет предназначено для поиска подводных лодок и других объектов. Также Моисеев рассказал, что носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе российских военно-морских сил. Билеты на электричке теперь можно будет вернуть онлайн, а не только через кассы, как это было ранее. Такую опцию внедрил Минтранс. Сдать посадочные талоны дистанционно можно будет через сайт или мобильное приложение перевозчика с 1 сентября. Условия возврата не меняются. Если до отправления осталось менее 2 часов, вернется только половина стоимости билета. Если более, то пользователю вернут полную стоимость проезда за вычетом сбора. Размер комиссии зависит от правил конкретного перевозчика. Россияне стали активно переходить на альтернативные способы оплаты. Среди таковых – пэй-сервисы, системы быстрых платежей, QR-коды и другие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банков. В первом полугодии доля альтернативных способов оплаты покупок в стране достигла 33% от всех безналичных транзакций. Кроме того, положительную динамику демонстрируют и все виды безналичных платежей. Пользователи выбирают их за удобство, а также благодаря развитию платежной инфраструктуры. Умер фронтмен и сооснователь рок-группы Sick of It All Лу Коллар. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет на фоне 2-летней борьбы с онкологией. Из-за диагноза музыкантам пришлось отменить европейский тур в 2024 году. Как отмечает сайт Национальной службы новостей, в этом году группа должна была отметить 40-летний юбилей. Коллар основал Sick of It All в 1986 году вместе со своим братом Питом. Коллектив стал одной из наиболее выдающихся команд в американском хардкор-панк направлении. Райан Гослинг присоединится к киновселенной Марвел. Актер исполнит главную роль в новом фильме студии про призрачного гонщика. Об этом исполнительный директор Марвел Кевин Файги сообщил на фестивале Сан-Диего Комик-Кон. Гослинг сыграет каскадера-мотоциклиста Джонни Блейза, получившего сверхспособности после заключения сделки с дьяволом. Ранее этого персонажа играл Николас Кейдж. Для актера это будет дебют в супергеройском кино. Картину снимет Шон Леви. Премьера запланирована на 2028 год. Это не первая совместная работа Гослинга и Леви. Ранее актер играл главную роль в фильме режиссера «Звездные войны. Звездный истребитель». Эта лента выйдет на экраны в мае следующего года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Сделано в России.

0: Ваша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наш

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В России вводят дополнительные требования для трудовых мигрантов. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила их пребывания в стране. Теперь иностранцы будут обязаны содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Вводится механизм контроля за доходами мигрантов со стороны налоговых органов и соцфонда. Кроме того, закон устанавливает, что дети мигрантов должны будут выехать из страны после 18-летия или оформить патент на работу. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования украинского кризиса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал на дуализм позиции Белого дома, так как США поставляют Киеву оружие, однако заявляют о своей готовности способствовать переходу к переговорам. Он подчеркнул, что реакция Москвы на возможные новые формулы будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Ранее на этой неделе состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Глава российского МИД подтвердил готовность к дипломатическому разрешению конфликта, однако указал на недопустимость поставок Киеву оружия. Госсекретарь США заявил о необходимости новых идей и предложений для процесса урегулирования. Плановая индексация грузовых тарифов РЖД на следующий год будет проведена на 3 месяца раньше. Такое решение приняло правительство. Тарифы вырастут на 8,5% уже с октября. Также на 9% поднимут цены на железнодорожные перевозки пассажиров на дальнем следовании. Обычная индексация происходила с 1 января, но последние 2 года плановое повышение стоимости услуг проводилось с 1 декабря. Новая мера и 3 дополнительных месяца по обновленным тарифам в этом году призваны повысить доходы РЖД. До 12 увеличилось количество российских регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей, следует из данных статистики. В прошлом году такой показатель фиксировался в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также на Чукотке, Якутии, Камчатском крае, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях. В этом году к данному списку добавились еще 3 региона – Архангельская область, Республика Коми и Карелия. Средний показатель пенсионного обеспечения по России в июне составил почти 25,5 тысяч рублей. У россиян вырос интерес к путешествиям по Золотому кольцу. С января по июль рост спроса может достигать 15% относительно прошлого года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Особенно популярны комбинированные маршруты. Востребованность Золотого кольца объясняется удобной логистикой. Это доступный вариант семейного отдыха культурно-познавательной направленности, отмечают в организации. Средняя продолжительность туров по маршруту составляет от 4 до 5 дней. Чаще всего туристы выбирают глубокое знакомство с регионами, включая местную кухню, локальные традиции и культурные события. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
3: И даже в четверг.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто, Алматинская, 87.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Сделано в России.
6: Знаете ли вы?
7: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: камеру сниму на Суточно.ру. 6+. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.

0: все. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня я бьюсь об заклад. Нам выпадет счастье вагон, и в Думу придет депутат, и примет хороший закон. Коммерческий банк просто так вам даст беспроцентный кредит. Закончится в мире бардак, и мир на земле победит. И муза тогда, может быть, затащит поэта в кровать. Давайте друг друга любить. Давайте друг другу давать.
2: Что Александр,
3: бы это ни значило.
2: В смысле, что бы это... Очень тут все понятно значит, друзья. Добрый день, здравствуйте. Это наше все, как вы уже поняли. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Вулых. Ну, по сути дела, один из родоначальников иронической поэзии вот нашего времени. Нашего времени здесь у нас просто...
3: В нашем русскоязычном пространстве.
2: Да, в нашем русскоязычном... Да и вообще, в наше время. Это, по сути дела, живущий классик. Здравствуйте. Классик, здравствуйте, я вам сейчас пожму руку. Да пожмите мне руку, я тут тянусь через все микрофоны. Мы решили поговорить сегодня об иронической поэзии. Ну, тема такая, вроде бы мы ее уже касались, но тут два метра сидят, ну, два мастера сидят, да, два, в общем, человека, которые собирают полные залы. Ольга сейчас делает, это что такое, Книксон, реверанс, что это? А, нет, она просто в обморок падает, это нормальная ситуация. Она очень боится, когда ее хвалят.
3: Как вам угодно.
2: Как мне угодно. И вот я хотел поговорить, скажите, пожалуйста. Дамы и господа, ну, вас двое, поэтому. Вы, собственно, мастера иронической поэзии. Знаете, как это, что это? Ваши залы полны, у вас собственная аудитория. При всем при этом вы еще работаете в разных жанрах. Но, вот скажите, как вы пришли к тому, что ирония даст возможность собирать полные залы, и что это будет востребовано публикой? Ну, вот просто интересно мне, что я не пишу такие вещи.
3: Опытным путем. Ну, вот можно сейчас, если что, я начну просто отвечать на вопрос. Я абсолютно опытным путем дошла до этого. Более того, я не собиралась писать в ироническом жанре, но я внезапно выяснила, что это очень востребовано.
2: Так.
3: Именно когда я почувствовала, что это очень востребовано, я стала писать, потому что это было востребовано.
2: А вот как. Да, так, Александр, именно. А как у вас? У вас там и, в общем, Степанцов, и вся вот эта вот братья, вся наша рокерская, все вы как бы рядышком. Как вот вы вдруг поняли, что это нужно? Что лирика лирикой?
1: Ну, потому что человек я такой, ироничный. Если смотреть на жизнь серьезно...
3: Как еще жить, да, в нашем мире? Да, как можно, как выжить
1: вообще прожить,
3: без иронии?
1: Да.
3: Я тоже не представляю. Вот иногда посмотришь на какую-то ситуацию, ну, плакать хочется.
1: Да.
3: А я думаю, а я сейчас какое-нибудь ироническое стихотворение напишу, и мне
2: прям
3: будет
2: вот так
3: смешно.
2: Прям,
3: да?
2: Вот так.
3: Именно так.
2: Значит,
3: это сильная позиция, я
2: считаю. Значит, рассказываю, как это было у меня. У меня есть несколько стихотворений, где там что-то вроде, ну, вроде более-менее. Это Митя, вы много пьете, а Митя пьет. Да, вот многие вещи. И, значит, у меня концерт, у меня моя лояльная публика. Они все меня очень любят. Спасибо им большое, всем шести человекам. Вот, пока еще вас не включаю, вы еще меня не слышали. Но эти люди знали вот эти мысли. Митя, ну хватит, давай, Митя, ты много пьешь. Давай вот это вот. И они просто просили, потому что слишком много вот этой вот, ну, такой лирики любовной, душевной, переживательной и прочее, прочее. Да. Упаднической тоже,
3: ну, да,
2: куда без этого.
3: Ну, без этого.
2: Знаете ли, мужчине легко падать. Вот, только женщина может его поднять.
3: Но никогда мужчина такого роста.
2: Боже, какую я пошлость сказал сейчас только что. Вы ее даже не расслышали, Ольга.
1: Знаете, ладно. Мы сделали вид.
3: Бывает,
2: да?
3: И похуже. С мужчине вашего роста, Дмитрий, падать может быть больно.
2: Ну, то ли дело ваше, 1.50 м, Ольга.
3: Вообще-то 63.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: все.
1: Это «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Вулых.
2: Как это хорошо было сказано, боже мой. Так, Александр, вас часто так представляют в этой жизни? Вот так вот, чтобы красивая женщина, талантливая и вот так с придыханием. Часто такое бывает, скажите?
3: Ну, когда это бывает, у меня у самого перехватывает дыхание.
1: Вот как, понимаете? Настоящий мужчина отвечает.
2: Конечно.
1: А вообще я могу представить Александра в любой момент. Закрыть глаза и вот он, пожалуйста.
2: Так, друзья, если кто-то не знает, вдруг я сейчас немножко представлю Александра Вулыха. Это автор очень многих песен. Кстати, наших всех известных, от Лолиты до Маршала, который «Белый пепел» и так далее и тому подобное. И вдруг сегодня, когда я ехал сюда на интервью, я это должен сказать. Песня группы «Тату» — это наш такой единственный импортный товар. «Скажи, зачем я жду звонка». Девчонки, слышали? Вот когда вы, будучи еще вот совсем влюбленными, вдруг вам эта песня звучала, так вот авторы ее Александр Вулых. Это его текст. Вот так вот, понимаете, как может мужчина писать тонкую лирику. А как вы к иронии?
1: Как вы к иронии относитесь, Александр? Вы вообще имеете к ней какое-то отношение, ей-богу? Потому что мы понятия не имеем, допустим, ирония.
2: Тогда у меня такой будет маленький вопрос. Скажите, Александр, вот вы как на Ольгу вышли? Вот 10 лет назад вы ее позвали на свой концерт. Вот как вы ее нашли? Она уже тогда как бы сыпала перлами вот иронии? Или все еще пыталась писать лучшую лирику?
3: Нет, я уже тогда замечал красивых, умных, ироничных женщин. И это тоже для этого нужно иметь талант. Чтобы сразу заметить. Сразу.
1: Еще один талант.
3: Да.
2: А как вот вообще в жизни чаще всего, ну, в общем, красивая, умная и ироничная женщина, а они вообще часто встречаются
3: практически,
2: в жизни?
3: Практически не встречаются. А еще я хочу сказать, что...
1: Вымирающий вид занесена в Красную книгу.
3: Что женщина красивая, умная и обладающая не просто иронией, а самоиронией. Это вообще не встреча. Это вообще уникальное явление. Ольга. Самоирония.
1: Ну, что остается, только помолчать и...
2: У вас есть она вообще, Ольга, самоирония? У вас есть шпилька насчет вот, самоиронии?
1: Да, есть.
2: А вот давайте ее, пожалуйста, будьте столь любезны.
1: Господь терзает горечь дум о непростой моей натуре. Зачем ты дал великий ум такой непроходимой дуре?
2: А вот у меня вопрос сразу к Александру. Александр, скажите, пожалуйста, а с кем, ну, проще или, может быть, интереснее жить? С умной женщиной или с женщиной глупой? Вот с кем вот проще?
1: Ты понимаешь, ты сразу уже в вопросе, как это сложность. С кем проще или интереснее? Как ты определись, проще или интереснее? Потому что это разные вещи.
2: А может быть, как раз то и с ней проще, потому что ума много не надо. И с ней интереснее. Каждый день, как на, это самое, ну, там, пороховой бочке.
1: Но это разные категории. Проще, интереснее.
3: Конечно.
2: Хорошо. Так, Александр, вы меня поняли. Отвечайте с иронией, пожалуйста. Да. С кем проще? С умной женщиной или с глупой женщиной? С кем проще?
3: Нет, проще. Мы легких путей вообще в жизни я никогда не искал. И поэтому для себя я выбирал только сложные тропы жизни. Поэтому мне попадались разные женщины. Разные. И умные, и глупые, но вот и в результате всегда получался самый трудный путь.

0: все. Любимая, не говори мне слазь. Не надо делать из меня паяца. Я не прошу, чтоб ты мне отдалась. Ты просто прекрати сопротивляться.
1: Итак, друзья, это наши все очень нескучные поэты. И очень с намеками поэты. И все это на нашем радио. Здесь Александр Вулых, как вы сейчас слышали, его четверостишие, Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. Я пока тут в качестве такой, знаете, Швейцарии, очень нейтрально. Скажите, пожалуйста, Ольга, а есть ли у вас ответ на вот такую мужскую нетленочку, я бы сказал?
2: Я вот сейчас как раз задумалась. Да, есть.
1: Давайте.
2: Сильный пол, наивен, нет пощады. Толкование нам известных тем. Если вам сказали, что не надо, это же не значит, что совсем.
1: Вот. И такая вот. Пауза здесь повисла.
2: Вот и пойди пойми их, женщин, да? Вот что за издевательство какое-то? Как-то не то, не да, не нет, полу-нет, полу-да. Ну.
1: А вот скажите, господа взрослые, а есть ли разница в иронической поэзии мужской и женской? Вот как вы думаете?

0: примерно, какой у него характер? Он вообще совпадает с вами или это вот особое ваше, ну, амплуа?
1: Нет, это совершенно понятный мужской тип. Это все мужские проблемы, страхи, скелеты в шкафу, да, которые там существуют у мужчин. Они все как бы наружу. А у женщин, да, это вот это такой, ну, конечно, кокетство. Конечно, никакая женщина о себе, но все равно она, даже в этом кокетстве, она умнее мужчины. Все равно она здесь на первом месте. Все равно, даже если такая непроходимая дура, все равно мужчина дурак. Ну, понятное дело. Вот.
2: Как в этом анекдоте. Господь, а теперь сделай меня дурой. Зачем? Ты же и так нравишься мужчинам. Я хочу, чтобы и они мне нравились.
1: Ну, конечно. Наше радио.

0: все. Это наше все. Очень нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Волк.
1: Особенно нескучные мы вне эфира, да?
0: Ну, а как вы хотели. Конечно, некоторые вещи обсуждаются. Мы даже здесь уже поговорим.
1: Зацензурировано.
0: Скажите, Александр, а в каком номере вышло вот это стихотворение литературной газеты вашей? Не помните? А в каком месяце это было?
2: Это было, наверное, месяца полтора назад.
0: Итак, друзья, значит, поищите стихотворное, в общем, заметку, фильетон Александра Волыха в литературной газете, получается, и попробуйте насчет русского языка. Как она вообще называется?
2: Нам не хватает запрещенных слов.
0: Найдите. Да. Нам не хватает запрещенных слов, и все, что мы не могли выдать вам сейчас в эфир, вы собственно, просто прочтете. Это было опубликовано в литературной газете, и вы поймете, почему. Кстати, именно это стихотворение дало возможность нам еще с вами некоторые корни в русском языке
1: какие-то слова сохранить.
0: Да, так что, внимание, поэты влияют все еще на общественность, жизнь. Наконец-то это стало
1: вообще... То есть поэт все-таки в России больше, чем поэт, получается,
0: да.
1: Так.
0: Скажите мне, больше, чем поэты. Я не так часто выступаю, как вы, но мне это не надо. Ну что вы, никто никуда не зовет. Вот. Как сейчас обстоит дело? Как сейчас...
1: Вы насмешили, Александр.
2: Прекрасно.
0: Вот, да. Как сейчас обстоит дело, скажите, с, в общем, рекламой концертов? Ведь...

0: вот давайте честно, плохо поэзия, дело. Она всегда проигрывает плохо. Докторской колбасе.
1: Плохо дело.
2: С докторской колбасой тоже плохо.
1: И раньше-то я было хорошую, скажу, не ахти как. Мы же, понимаешь, не в серебряном веке живем, когда поэты, так сказать, были властители сердец. Или даже в том же Советском Союзе, когда тоже поэзия была, ну, мега почетная. Эти книги передавались из рук в руки, и на площади читали поэты. Это было абсолютно...
0: Да, просто представляю, Евтушенко кричал: «Я могу, я», и девчонки падали. Понимаешь,
1: ну,
0: они готовы,
1: да,
0: были снять.
1: Все их поименно знали. А мы мало того, что в такое время неблагодарное для поэзии живем, мы еще вот попали в такой этап жизни.
0: Казалось бы, интернет, пожалуйста, есть же все. Вот,
1: да, вот показалось. У меня есть такое стихотворение. Вчера, когда я спать ложилась, мне показалось, что я влюбилась. А утром встала, оказалось, что мне и вправду показалось.
0: Вот, понимаете?
1: Вот, так что вот казалось, оно так и казалось, и так и случилось, что непонятно, что теперь работает. Телеграм очень плохо работает. Известные нам запрещенные, они как-то тоже сейчас
0: не используются. И как вот это все дело? Вот как донести? Ну, чего, может быть, воспользоваться сайтом Стихи.ру и там как-то рекламировать себя?
1: Ох, совсем. Да нет, да в том-то и дело. То есть это нужно искать какие-то лазейки, какие-то рекламные ходы. И особенно, я думаю, Александр меня поддержит, особенно обидно нам, людям, ну, пишущим.
0: Действующим, пишущим. Хорошо, хорошо, да.
1: Поскольку в интернете доступно-то все абсолютно, и все, может быть, на одном уровне поддержано, и как бы эта обида, она все равно существует, какая-то внутренняя досада. То, что, допустим, у тебя может быть такое же количество подписчиков, да, как у человека, который не имеет отношения к поэзии. И,
0: его блинницы продаются, да. И марафоны,
1: нет.
0: А мои стихи нет? Вот
1: нет,
0: это
1: нет, нет. Нет такого, что его продаются, мои нет. Есть такое ощущение, знаешь, что... А вот интересно, читатели, они чувствуют разницу или нет?
2: А в этом смысле? Да. Не чувствуют.
1: Да, и
2: вот
1: это...
2: Вот не чувствуют.
0: Давайте, Александр, честно скажите.
2: Я просто скажу. Тонкость, да, и иронию тонкую, вот далеко не все. Я был, меня как-то мой товарищ затащил, там, он говорит: ой, там модная молодежь, собираются там девушки красивые, там все такие. И вышла такая, да, там одетая, там все, с такими лицами глубокомысленными, все. И скрипачка вышла, хорошенькая. И все там такое было, да.
1: Понятно.
2: Гламур, там, библиотека, корешки книг, и все это, ну, сразу, с первых же строк.
1: Ну, понятно, нам,
2: да,
1: понятно.
2: Я многое пережила. Я многое любила. И вот, и дальше
0: и
2: уже все, да. И слушали, и было тихо, и аплодировали, да.
1: Александр, вот мы недавно с Дмитрием тоже обсуждали то, что лирику еще можно продать плохую, а вот иронию плохую продать сложно,
2: никак.
1: Потому что просто не будут смеяться. И это у нас такое, как ты как идешь на риск каждый раз. Потому что не смеются, значит, не приняли.
0: Поэтому, да, друзья,
2: а знаешь,
0: пишите хорошую иронию.
2: Какая фраза? Вот когда ты что-то вот рассказал, ну, должен быть смех.
1: Ну да.
2: Здесь, да? Они,
1: да.
2: Они смеются.
1: Ага.
2: Вот так. Как обычно, какая фраза?
0: Да,
2: вот ты сказал что-то, да, и никто не засмеялся.
1: Так.
2: Знаешь, какая фраза после этого? Ну, как-то так.
1: Ага. И тогда смеются.
2: Нет, просто надо было чем-то... Ну, вот как-то так.
1: Так это у вас такое было?
2: Нет, у меня не было.
1: Ну, вот как-то так.
0: Новое поколение сейчас, знаешь, какую фразу говорит?
3: Наша реклама.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
2: Это «Наше все», «Нескучные поэты», Ольга Ершова, Александр Вулых и Дмитрий Ленский. Я здесь просто сбоку, потому что «Нескучные поэты» у меня сидят сейчас здесь рядом. Ольга, вот глядя на меня и оценивая всю мою привлекательность как мужчины, поэта и вашего соведущего.
3: К примеру.
2: Да. Какой бы вы шпильку из вашего творчества, из вашего репертуара просто прочли и посвятили мне? Можете посмотреть на меня, я здесь. Посмотрите в эти глаза.
3: Мудрость, скромность и очарование. Легкость, томность на исходе дня. На каком, простите, основании вы еще не любите меня?
2: Вот, вот это мне. Это вот, да, я вот это выбираю. Я вот это выбираю, спасибо.
3: Хорошо.
2: Ну, вы бы тоже выбрали, правда, Александр?
4: Да.
2: Да, причем вы просто как-то так описали меня, прям просто глаз не сводя. Понимаете, как сверху начали, так и закончили ботинками, понимаете, Ольга?
3: Ну, вообще-то это я про себя.
2: Ага. Ну, туда тоже можно.
3: Туда тоже можно прикладывать. Блейзер, клубный пиджак. Туда тоже можно.
2: Расскажите мне, вот как, допустим, читателю, слушателю, зрителю можно определить, где поэзия, скажем так, ироническая, высокого класса, где там, в общем, поэт валялся, в хорошем смысле слова, и где просто, ну, такой народный жанр частушечный, который вот спели, там срифмовали, матом прикрасили. Вот как понять человеку? Вот вы как научиться? Расскажите, взрослые. Давайте.
3: Взрослые.
2: Да.
3: Сидит мальчик маленький. Да никак, если читатель не осведомлен и вообще не в теме литературной, как никак.
2: Ну, а вы же понимаете, что в общем, высококлассная поэзия может проигрывать той, которая распиарена?
3: Ну,
2: что вот
3: целом,
2: тут сейчас такое время идет?
3: В целом, я верю и так, в общем-то, чувствую. Слава богу, пока срабатывает лучше хорошее. И даже вот ирония хорошая, она лучше. И это чувство, даже те, кто не понимает, не могут на атомы это расщепить, они чувствуют. И они все равно, блин, а вот у вас прям чувствуется что-то, что вот... То есть они...
2: Второй вот этот слой, все вот это.
3: Они не могут объяснить, они не могут разобрать, но они все равно ощущают.
2: Вот, Александр, а как вот вы скажете, может быть, есть какие-то, ну, какие-то знаки, какие-то приметы, по которым читатель сможет сказать, так, вот это вот высококлассная поэзия, вот, вот тут занимался поэт, а это просто, ну, вот, ну, там ребенок срифмовал.
4: Если говорить о иронической поэзии, то только по реакции зала.
3: Ну да.
4: Если публика интеллектуальная, да, то, конечно, реакция будет очевидная.
3: Я за соответствие публике читающему. Вот самая лучшая всегда реакция, когда публика – это примерно твоя целевая аудитория, это, собственно, отражение твоего внутреннего мира. Тогда все сходится, все хорошо.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот если, допустим, я выступаю, и там после каждого стихотворения там, людям, если нравится, хлопают. Вот, иногда не хлопают. Я знаю, что тут я провис. А у вас-то смех, это же прям очень большой маркер.
3: Да, это каждый раз идешь на риск.
2: Да, если над тобой не посмеялись, ты стоишь, а зал остыл. Как с этим быть? Как с этим вы, взрослые, справляетесь?
3: Надо, чтобы смеялись.
4: Конечно. Даже не над тобой, а над тем, что ты...
3: Да, конечно. Ну вот вырабатываешь уже со временем такие беспроигрышные ходы, которые работают, и просто уже понимаешь, что
4: здесь должен быть смех. Вот. И если смеха нет, значит, с залом что-то не так.
2: Вот.
4: Или с тобой.
2: Спасибо.
3: Кстати,
2: спасибо.
3: Александр,
2: мне больше нравится с залом.
3: Александр, расскажите про 4 стадии.
4: Да.
2: Давайте.
4: Это 4 стадии падения артиста. Значит, первое, когда артист приезжает в город, но никто не пришел на его концерт, он говорит, ну, естественно, не было рекламы. Как без рекламы могут узнать, что я приехал и я даю концерт? Понятное дело. Ну, вторая стадия. Значит, я подозревал, что у меня директор ворует, но до такой степени, конечно, надо прощаться с ним. Это понятно. Сколько случаев таких, что директор, воришка, да.
3: Очевидно.
4: Да. Третий стадий. Вроде и реклама, и директор. Публика дура. Есть такое, что вот, да, в городе, кстати, вот, тут мне как-то, да, меня подбил Ромарио, замечательный наш друг.
2: Да, да, да, наш друг.
4: А давай, да, вот в Челябинске у меня есть устроитель там, в конце он предлагает, я говорю, ты уверен, что в Челябинске на наш... Да, вот еще Саша Шаганов, да, вот Вулых, Шаганов и Ромарио.
3: Это прям опасно даже, я бы сказала.
4: Да, придут на... Да, он обещает, что он сделает все, что придут на наш концерт. В общем, три каких-то удивительных человека купили билет на наш концерт. Большой концертный зал. Но эти три человека так и остались. Вот. Ну, в общем, не буду дальше рассказывать.
2: Скажите четвертую стадию, пожалуйста.
4: Но есть еще и четвертая стадия. А можно я вам спою бесплатно?
1: Наше радио.

0: все. Не надо женщину карать, орать в нее, хватать за икры, а надо женщиной играть подвижные, простые игры.
1: Александр, у меня вот есть ответ на это ваше четверостишие. Как раз совет женщинам. Невероятно обожают мужчины эту мою шпильку. «О, женщина, учить тебя устала. Будь смирной, не гневи свою судьбу. Коль любишь ты закатывать скандалы, то полюби закатывать губу».
2: Это наше все. Нескучный поэт Александр Волых начал, Ольга Ершова продолжила шпилькой. И здесь Дмитрий Ленский, я в качестве жюри.
1: Рефери.
2: Я рефери, да. Ну, так что главное, мяч не вышел на какую-нибудь там чужую вражескую территорию. Так, друзья, а вот расскажите мне, пожалуйста, сложно ли, вот я человек пишущий, человек там, в общем, печатавшийся в той же литературке, в Неве и так далее и тому подобное, там даже пытался там какие-то премии литературные получать, но я не умею писать с иронией, я вот не умею. Можно ли научиться этому? Вот как, скажите, вот вы оба пишете, оба с иронией, оба можете. Как? Я вроде человек ироничный, самоиронии прям выше крыши.
1: Теоретически можно. Вот я, например, некоторые свои приемчики могу проанализировать и донести, и рассказать. Но как этим воспользоваться человек, все-таки это такой взгляд на мир, о котором Александр вот вначале говорил. То есть мы все под таким углом видим. Понимаешь, мы прямо смотрим на ситуацию, и мы видим в этом не трагичность, а комичность. И мы так это видим.
2: А вот комичность этому легче принимается, чем трагичность? Живешь с ним и ржешь, но с ней и ржешь постоянно. Ну, типа, ну, да, ноги
1: нет,
2: кривые.
1: Если 100%, если выбирать, то, конечно, лучше с иронией смотреть на мир. И я...
2: Ну, чем с трагедией, конечно.
1: 100%. Вот, ну, вот этому научить нельзя. А каким-то приемчиком, конечно, без проблем.
2: А вот каким приемчиком, Александр? Вот что значит приемчики? Вот как можно вставить в шутку? То есть надо как-то ее придумать заранее. Вы ее заранее придумываете?
0: Нет.
2: Или вас как повела вот это вот уже?
0: Нет, смешно – это то, что алогично, скажем так. Да, это не то, что в соответствии с логикой, а то, что против логики, против какого-то,
1: неожиданно.
0: Да, то, что неожиданно. То, что, ну, это скорее интуиция твоя, да, то, что вот ты сам от себя не ожидаешь. Uh-huh. Есть, знаешь, такие вещи, которые вот только на экспромте, на каких-то... Я могу сказать, что говорят, что хорошая шутка – это всегда подготовленная шутка.
2: Ну, так же, как и экспромт.
0: Бывает... Я могу сказать, например, у кого, кто может работать на экспромте у нас там на эстраде, да, есть такие люди, у которых это удается. Там, например, Лолита, вот одна из немногих, кто может выйти на сцену. И вот ей все равно, какая аудитория. Ей скажут, вот здесь сидят там железнодорожники, mm-hmm. или там металлурги. И она сможет спокойно работать. Или Басков.
2: Mm-hmm. Вот, ну, в качестве ведущего, mm-hmm. да?
0: Да, да.
1: Мне кажется, что Басков в качестве ведущего перещеголял себя как артиста.
2: Ой, спасибо большое.
0: Да,
1: это просто...
2: Верни арию Ленского в Большой театр. Я тебя как Ленский прошу.
0: Вот, так что у человека, у него внутренний вот такой настрой, чувство юмора. Здесь, например, там, я не знаю, у Валеры Сюткина, у него целый набор каких-то вот шуток и реприз. У него он достаточно, как бы, вот
2: ну,
0: этих...
2: Ну, как бы прокачан, что ножом есть, да?
1: Безусловно, талант импровизации – это отдельный талант. Это как у Ширвинта он был. И многие годы. А вот, допустим, тот же Жванецкий говорил, что я не импровизатор. Нет, мне нужно подготовиться. Я вот написал текст, только вот...
2: Поэтому дежурный по «В общем стране» очень часто сейчас попадается мне вновь. Давайте вспомним. Вот Михаил Михайлович, конечно, гений ушел. Абсолютно гений ушел. Вот. И если ему задавали вопросы из зала, насколько же четко и хорошо. Я не верю, что каждый вопрос он уже где-то там ответил. Но просто он так импровизировал, что ты просто смотришь и говоришь... Ну, мне как ведущему тех же мероприятий там и все прочее, думаешь, боженька, как же ты это делаешь? И ты видишь там великие ума в голове. голове. Просто великий ума. И мудрость, самое главное, что вот вовремя он, как мне кажется, видите, как мы прыгнули, да, к Жванецкому? Как мне кажется, он стал мудрее раньше, чем взрослым. И вот самая ирония и с юмором, и с сарказмом его прям вышка была.
1: Знаешь, и национальность тоже поддает своего, потому что это особый взгляд на мир отдельный.
3: Вот для меня, я могу сказать, вот для меня был вот таким эталоном и человеком, который вот от юмора которого я просто точился, это Аркадий Арканов. Это интеллигентный и в то же время тончайший юмор, на котором я, раскрыв рот, восхищался.
2: Так, ну что, друзья, наше время уже подходит к концу, к сожалению. Это нескучные поэты, наши все. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и наш гость сегодня мэтр. Мэтр ироническая поэзия Александр Вулых. Можно вам слово? Вот и мы, и стихотворение.
3: Чтобы подвести какой-то вот, ну, оптимистический, скажем так, да, на оптимистической ноте итог. Ну, хорошо, настроение сегодняшнего дня, но чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, короткое четверостишее. Если осень в окне, если в городе лужи, если чувствуешь смуту с тревогой в груди, если худо в стране, так что некуда хуже, это значит, все лучшее ждет впереди.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Первый в России закон об искусственном интеллекте подписал Владимир Путин. Он устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей. Также базовый закон закрепляет основные термины и принципы регулирования в данной сфере. Документ разрешает разработчикам модели искусственного интеллекта использовать объекты авторского права для обучения нейросетей в случае получения правомерного доступа к ним. Разработчики таких моделей смогут претендовать на меры господдержки. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. Документ вступит в силу с 1 сентября. Россия будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, сообщили в Министерстве иностранных дел. 24 июля он был отстранен от должности и потерял иммунитет международного чиновника в странах-участницах Римского статута. Именно Хан выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет России возбудил в его отношении уголовное дело. В МИД планируют добиться привлечения экс-прокурора к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. По данным Минобороны Республики, за последние три дня над территорией государства были сбиты три дрона. Румынские власти утверждают, что беспилотники якобы могли использоваться российской стороной. Москва данную ситуацию пока не комментировала. В конце мая внешнеполитическое ведомство республики уже вызывало посла России в связи со взрывом беспилотника в городе Галац. Позднее Москва и Бухарест объявили о взаимном закрытии генконсульств. В России зафиксировали замедление гостиничного рынка. По данным издания «Коммерсант», в первом полугодии было ликвидировано более 2000 компаний по предоставлению гостиничных и санаторно-курортных услуг. Сокращение профильных организаций увеличилось почти на 22% год к году. Также было зарегистрировано на 5% меньше новых компаний, чем за тот же период годом ранее. Эксперты отмечают, что рынок находится в условиях снижения спроса, а качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения. Эти факторы приводит к замедлению роста всего гостиничного сектора в стране. Менее половины работающих россиян трудится по полученной в вузе или колледже специальности, говорится в недавнем исследовании. Доля таких граждан составляет менее 39%. Среди людей с высшим образованием таковых в полтора раза больше, чем среди обладателей среднего и специального образования. При этом треть респондентов нашла работу в смежных сферах. Почти все участники исследования, более 98%, считают дальнейшую учебу залогом успеха в профессии. Две трети опрошенных убеждены в необходимости регулярно проходить курсы повышения квалификации. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Геннадий Зюганов в интервью журналистам вспомнил Христа.
2: Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите на горную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителя коммунизма один в один. Вы просто ахнете.
1: Бодрое заявление. Человек, не изучавший историю коммунистической партии Советского Союза, может даже поверить Зюганову. Но мы это сейчас исправим. О том, как был написан так называемый моральный кодекс строителя коммунизма, рассказал один из его авторов. Маститый советский журналист и политолог Федор Бурлацкий. Он вспоминал.
3: Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шел 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев, а непосредственную работу осуществлял его зам, Елизар Ильич Кусков. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаевничали. Елизар мне и говорит: «Знаешь, Федор, позвонил наш», так он назвал Пономарева, и говорит: «Никита Сергеевич Хрущев просмотрел все, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов, желательно в течение 3 часов его переправить в Москву». И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой «свобода», третий «солидарность». Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа. Тогда все действительно ляжет на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст.
1: Итак, моральный кодекс строителя коммунизма написали за 1.5 часа по пьянке на номенклатурной подмосковной даче удалые консультанты Центрального комитета. Они просто надергали цитат из христианских заповедей. И за такие подделки эти консультанты получали спецпайки, спецобслуживание и немалые зарплаты. Кстати, кодекс они написали после того, как также по пьяной лавочке выдумывали программу КПСС, документ, по которому жила страна. Стоит ли удивляться, что Советский Союз с такими программами и кодексами рухнул? Может быть, работой в аппарате ЦК совестливые и трезвые люди страну удалось бы сохранить, но не судьба. Какие и как там работали люди, мы с вами сегодня выяснили. Кстати, Геннадий Зюганов тоже работал в аппарате ЦК.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио сделано в России.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Ох, где назвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы,
10: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Радио.

предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наше.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

так устать может только бездельник.

просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал.

светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой.

верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

идет.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают, и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп «Cardio Killer» отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится со стороны, концерты, и в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был, а пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: Жесткий диск.
0: Cardio Killer, go!

0: Кардио Киллер Гоу. Как всегда, круто.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
1: Made in Russia.
0: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Lead Horizon Ghost Town Class.
1: Жесткий диск.
0: Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn. Проект из Москвы, как рассказали на лейбле Крафткор, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home, и там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить, и моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом», и та, что победила и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Sweat to be reborn, Shibari.

0: отличная вещь, как и вся пластинка. Команда Sway to be Reborn, Shibari.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета, наконец, дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош, да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название и
1: жесткий диск.
0: Триггернаут, Стужа.

0: Команда Триггернаут. Трек называется «Стужа».
1: Жесткий диск.
0: Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. «С первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ, вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил», — пишет Руслан. «Не выкупил», — пишет Павел. «Время нам самим сделать выводы».
1: Жесткий диск.
0: Корея, Павел Горбатов, «Токсин».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Урхейн. Название трека «Танец древних». Краткая информация. Урхейн – московский прогрессив дарк метал. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой Урхейн стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: Урхейн. Танец древних.

0: Хейн, трек называется «Танец древних».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Steel Heads по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Steel Heads, как звезды.

0: Steelheads, как звезды.
1: Жесткий диск.
0: New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Сказки для злодеев. Не входи».

0: мощно. Команда «Сказки для злодеев». Композиция «Не входи».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, отчего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку.
1: Жесткий диск.
0: Times Square. «Вкус моей крови».

0: Square, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио. Ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте нашего радио можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи через несколько недель. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Оп!

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.